0: Estás escuchando Alternativa 98.
1: Не могут понять, в чем большинстве стран. Сущность ее